0: Экстрим за вашу сыпь кино. Экспресс пополне. И немирна Ондина Керец.
1: На Экспрессу найбольше глазбене манка, Роксет прихаяо in It Must Have Been Love, Harry Styles in American Girl слышмо, najprej pa so на върсти Queenie in David Bowie Under Pressure.